Радиостанция «Хит-ФМ». Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Реклама. Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко. Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос». Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.
1: В том коридоре вещи, понятых, где

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Реклама.
1: Милый, собираем чемоданы.
2: Мы же только разобрали.
1: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
3: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
4: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
0: Телефон рекламной службы HIT FM 8 499 579 7799.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Реклама.
1: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
2: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
3: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
4: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
5: Милый, собираем чемоданы.
6: Мы же только разобрали.
5: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
7: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
8: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
9: Зрители РУ-ТВ уверяют, шашлык на даче получается вкуснее, если рядом звучат любимые хиты. РУ-ТВ. Музыка твоего лета.
10: Категория 16+.
11: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
12: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

В этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: Реклама.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тебанк.
2: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tebank.ru. АО Тебанк 0+.
3: Вот это ухватил!
4: Ура! Купила! Мое!
5: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду и электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
6: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на авито.ру 12+.
7: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
8: Мир. Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
10: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
11: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
12: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
13: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
14: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
15: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
16: Милый, собираем чемоданы.
17: Мы же только разобрали.
16: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
18: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
19: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
20: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
21: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Хит FM.
1: Реклама. Это Маша. Она идет в первый класс и очень ждет этого дня. А это Герман, пятиклассник. Он уже не так рад в школе, но надо. Сегодня они в Читай-городе купили все нужное к школе и получили подарки.
2: Читай-город для всех, кому скоро в школу.
1: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.

0: отдых для всей семьи, не покидая города.
1: Caribbean.rf.
2: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Мия Бойко, Бьянка, Артур Пирожков, Мари Краймбрери, Анна Немченко и другие легенды твоих рекомендаций. Залетай на одну из самых громких премий года. Звезды хайпа. 12 ноября. Билеты на сайте звездыхайпа.ру. 12+.
3: Телефон рекламной службы HIT FM. 8-499-579-7799.

вот и они, выходные, дамы и господа. Добро пожаловать в хитовую субботу. Алок и Дженнифер Лопес помогли секундами ранее взбодриться. 11 часов и 5 минут в Москве. С этого момента с вами Белов Андрей, принес бодрящих хитов и отличного настроения для очередных августовских выходных. В ближайшие 15 минут в эфире Алан Уокер и Мэкс, работает Dancing in Love. Также отметятся Баста и Моя Мишель. Ну а прямо сейчас на радио Хит FM Lil Nas X. Встречаем!

0: Реклама.
1: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
2: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
3: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты.

0: твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.
1: Найм идет распродажа на те самые...
2: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
3: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
4: В дороге хочется домашнего уюта. Румяное тесто и сочная начинка. Коллекция национальной выпечки на ЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на ЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов». Акция действует на ЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад».

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО МВМ.
0: Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Топ покупок месяца.
3: Амода C5. Добавить стиля.
2: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
3: Амода C7. Собрать все взгляды.
2: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
0: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
4: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
5: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
6: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
5: А сыновья ведь с неба не падают.
7: Я ваш сын.
5: Или падают.
8: Никакой ты ему не сын.
9: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
5: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
10: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф» возвращается.
11: Как я по всему этому соскучился!
10: «Адский шеф» 26 августа в 7 вечера во всех телевизорах страны. 16+.
12: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: стопудовый хит на радио Хит FM. Год 2004. Кеймаро.
1: Yes. Ready, girl?

0: Hit FM, Fam Like You, музыкальная весточка из 2004 года. Обратно давайте возвращаться в 26-й, где хитов тоже огромное количество. Через пару полезных минут послушаем проект The Second Voice, также скоро отметится Хьюгель, проект Шаус и многие другие.
1: Погода на Hit FM.
0: По данным Яндекс.Погоды, в Москве сейчас малооблачно и плюс 22, ощущается тоже как плюс 22. Сегодня днем синоптики обещают в столице переменную облачность. Во второй половине дня пройдут дожди. Максимальная температура воздуха в городе плюс 23 градуса, по области до плюс 21.
2: Реклама.
3: Ручки, ласти, фломастер, тетрадь. Нужно в линейку и в клетку. Опять. Книжки, обложки, краски, рюкзак, маркеры, лайнер, дневник для пятерок. Для всех, кому в школу, скорей в Читай-город.
4: А еще там дают подарки за покупку.
5: Читай-город. Для всех, кому скоро в школу.
6: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
7: Слушайте, ребята, слушайте скорей! Лента приготовила сюрприз для детей! Ждут тебя в ленте счастливые моменты! Подвесы новой серии! Легенда мини-ленты! Кочки, фигурки на ключи и на рюкзак! Непростые игрушки! Твой личный сад! Подробности на сайте, если не знаком! Мини-лента.лента.ком!
8: Срок акции с 22 августа по 7 октября 2026 года.
9: Ваш кар!
10: Наш прайс! CarPrice.
11: Продаете авто? Продайте любое авто на CarPrice.ru. Купим по рыночной цене за 2 часа. CarPrice. Купим любое авто.
12: В Эль Патио главный замес года. Разыгрываем 1000 призов с фильмом «Последний богатырь» «Колобок». Собирайте колобки. Участвуйте в розыгрыше призов Эль Патио. Сроки проведения с 27 июля по 10 сентября 2026 года. Подробнее об организаторе, правилах проведения, сроках, месте и порядке получения призов на сайте elpatio.ru. Смотрите в кино 6+.
13: Телефон рекламной службы Hit FM 8 499 579 7799.

0: Мартин Гаррикс на радио Hit FM. Bizarre. Неплохая такая компания для начала субботы. В Москве 11:36. Уверен, что подавляющее большинство уже проснулись, позавтракали и уже готовы провести этот день налегке. Выходные все же и лучше всего любимые занятия делать под 100% хиты. Вы компания оказаться проще простого. Попросите свою умную колонку включить радио Hit FM и готово. Отличный заряд бодрости гарантирован. Двигаем далее и встречаем в эфире хитовую новинку.
1: The new hit. Fastboy. Music sounds.

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
4: Еда из самоката готова к вашей жизни. А мы готовы привезти комбо на обед со скидкой 15% с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. Выгоднее со Сберпрайм. ООО «Умный ритейл». УГРН 117-784-726-1602. Москва. Наличие и точное время доставки уточните в приложении «Самокат 6+».
5: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
6: «Мир». Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
8: Вот это ухватил!
9: Ура! Купила! Мое!
10: Так звучит «Кватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
11: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Кватамбе» на авито.ру. 12+.
12: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
13: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
15: Спортмастер предлагает двойную выгоду. Счет в вашу пользу. Скидки до 50% и 100% кэшбэк за любую покупку каждому.
16: Кэшбэк бонусами по 31 августа. Подробности на сайте sportmaster.ru.
17: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
18: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
19: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, сыр Хохланд творожный в ассортименте 140 граммов 104 рубля. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
20: В ленте.
21: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом.
22: Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
23: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
24: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам», «Кредитные карты», «Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

На старте нового часа Карлита и Софи Такер с работой «Манхэттен». Начало первого в Москве. С вами Белов Андрей. Тем временем самому пожилому человеку на Земле сегодня исполнилось 117 лет. Топ-советов по долголетию она, конечно же, дала. Во-первых, это не спорить с людьми, всегда сохранять позитивный настрой, оставаться активным всегда нужно, сохранять самостоятельность и умеренность должна быть во всем. Вот, придерживаясь этих советов, можно дожить до 117 лет. Круто! Поздравляем бабушку с этой, хоть и не круглой, но мощной датой. И двигаем далее по субботе. Новая порция хитов на низком старте откроет ее Girls Band Cat's Eye через секунды.

0: твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.
1: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
2: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
3: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО, 0+.
4: Ума 8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями Яндекс на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте Ума 8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс Электро. Москва. ОГРН 124-77-200-73-0804. 0+.
5: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС Татнефть. До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности Клуб Чемпионов. Зарядись бодростью на АЗС Татнефть.
6: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
7: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
8: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
9: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime, услуги оказывает АОЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
10: Топ покупок месяца.
11: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
10: А Moda C5. Добавить стиля.
11: JQJ7. Впечатлить друзей.
10: А Мода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
12: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
13: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, сыр «Хохланд» творожный в ассортименте 140 граммов, 104 рубля. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
14: В ленте.
15: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Погода на Хит-ФМ.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Москве сейчас малооблачно и плюс 23, ощущается как плюс 24. Сегодня днем синоптики обещают в столице переменную облачность. Во второй половине дня пройдут дожди. Максимальная температура воздуха в городе плюс 23 градуса, по области до плюс 21.
0: Реклама.
2: Если вы профессиональный строитель, а вместо шума на объекте слышите это...
3: Это что? Вот я сейчас видос покажу.
2: То, кажется, пора в Петрович. В Петровиче есть все для строительства и ремонта с доставкой точно ко времени, чтобы работа не останавливалась. Еще и по выгодным ценам. Например, автоматические выключатели ЭКФ с гарантией до 10 лет и выгодой до 20%.
4: Уэстады Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55. Акция с 15 августа по 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте petrovich.ru в разделе «Акции».
5: Это Маша. Она идет в первый класс и очень ждет этого дня. А это Герман, пятиклассник. Он уже не так рад в школе, но надо. Сегодня они в Читай-городе купили все нужное к школе и получили подарки.
6: Читай-город для всех, кому скоро в школу.
7: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
8: Ваш кар...
9: Наш прайс! Карпрайс!
10: Продаете авто? Продайте любое авто на carprice.ru. Купим по рыночной цене за 2 часа. Карпрайс. Купим любое авто.
11: Слушайте, ребята, слушайте скорей! Лента приготовила сюрприз для детей! Ждут тебя в ленте счастливые моменты! Подвесы новой серии! Легенду мини-ленты! Кочки, фигурки на ключи и на рюкзак! Не просто игрушки! Мои личные знаки!
12: С 20 августа по 7 октября 2026 года.
13: А я рыба, я рыба.
14: Всей семьей я плескаюсь в январе, в марте, в июле, в ноябре. Это Карибия.
15: Аквапарк Карибия. Полноценный отдых для всей семьи, не покидая города.
16: Карибия.рф. Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай – сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду PAUSA20 на сайте tairai.ru.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799. HIT-FM. HIT-FM.

Клан Карусель на радио Хит FM Ride 12.35. В Москве суббота только набирает обороты, и мы с вами отдыхаем и занимаемся своими делами. И, конечно же, держим в голове тот факт, что выходные пролетают очень быстро, не успеем моргнуть, как наступит новая рабочая неделя. Ну и тут мы готовы предложить вам влиться в нее лайтово. Каким образом? Ну, по понедельникам слушайте радио Хит FM очень внимательно и ловите момент, который вас и осчастливит, и обогатит. Каждый понедельник здесь в эфире мы разыгрываем очень много реальных лайтовых денег. Ставьте напоминания и начинайте неделю хитово и выгодно вместе с нами. Это планы на послезавтра. Здесь же продолжаем субботу и прямо сейчас слушаем работу Slow Down. Это Дивак. Через секунды.

0: Реклама.
1: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit Аптека. Имеется ограничение. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
2: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
3: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир. Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
6: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
7: О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклая, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
8: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
9: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
10: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
11: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
12: На старт, внимание, школа! «Спортмастер» предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов. «Адидас», «Пума», «Фила», «Капа» и «Веникс». Со скидкой 30% по 6 сентября на выделенный ассортимент. И 100% кэшбэк каждому.
13: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
14: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете.

0: Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
1: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
2: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

А главный по хитам станции в стране The Weeknd. В Москве 12 часов и 50 минут. В финале этого музыкального послушаем работу Location от Zerbot, Idol, Sign и Wiz Khalifa, а также отметится Дэти и его Take Me There. Буквально

Новый час этой субботы открыла работа Talk to You. Это Another 54 Ultra на радио Hit FM. Начало второго в Москве. С вами Белов Андрей. Тем временем в Японии изобрели систему, позволяющую играть, рисовать и работать в горизонтальном положении. Таким образом, инженер заботится о здоровье шеи и спины клиентов. Кронштейн держит монитор на уровне глаз, чтобы не пришлось поворачивать голову, а кресло позволяет распределить вес без нагрузки на отдельные части тела. Стоимость такого комплекта 92 тысячи рублей, если переводить на наши деньги. Удобненько, ничего не скажешь. Ну а выходные лучше проводить не в горизонтальном положении. Двигаем далее и слушаем работу Jet Plane. Это Rehab, Vice и JP Cooper прямо сейчас.

0: твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.
1: И там, мы на файбе лето.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: На старт, внимание, школа! «Спортмастер» предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов «Адидас», «Пума», «Фила», «Капа» и «Веникс» со скидкой 30% на выделенный ассортимент по 6 сентября. Все в наличии сегодня.
6: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
7: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
8: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
9: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
10: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
3: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тебанк.
4: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tebank.ru. АО Тебанк 0+.
5: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+.

0: Хит FM.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Москве сейчас облачно с прояснениями. Плюс 23 ощущается как плюс 22. Сегодня ночью будет облачно, пройдут дожди до плюс 18. Завтра в столице ожидается переменная облачность. Местами небольшие дожди. Температура воздуха в городе плюс 23, по области плюс 21.
2: Реклама.
3: Расплачивайтесь бесплатной кредитной картой Озонбанка с льготным периодом до 140 дней и получайте кэшбэк до 25% на карту рублями.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на finance.ozon.ru/promo/card/credit/без процентов. ООО «Озонбанк».
5: Ручки, ластик, фломастер, тетрадь нужно в линейку и в клетку. Опять. Книжки, обложки, краски, рюкзак, маркеры, лайнер, дневник для пятерок. Для всех, кому в школу, скорей в Читай-город.
6: А еще там дают подарки за покупку.

0: с 20 августа по 7 октября 2026 года.
1: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
2: Ваш кар...
3: Наш прайс! Кар-прайс, кар-прайс, кар-прайс!
2: Продаете авто? Продайте любое авто на carprice.ru. Купим по рыночной цене за 2 часа. CarPrice. Купим любое авто.
4: Профи решает все. И у профи все будет. С доставкой точно ко времени. 24/7. Идет ремонт? Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
5: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
6: В «Эль Патио» главный замес года. Разыгрываем 1000 призов с фильмом «Последний богатырь» «Колобок». Собирайте колобки. Участвуйте в розыгрыше призов «Эль Патио». Сроки проведения с 27 июля по 10 сентября 2026 года. Подробнее об организаторе, правилах проведения, сроках, месте и порядке получения призов на сайте elpatio.ru. Смотрите в кино 6+.
7: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Всем привет, меня зовут Ирина Баутина, и прямо сейчас я расскажу о том, какие сериалы стоит посмотреть в эти выходные.
1: Номер два.
0: В сети можно посмотреть медицинскую драму «Анатомия чувств». В центре сюжета хирург Кира, дочь главврача петербургской клиники, которая привыкла держать всех на расстоянии и сосредоточилась на карьере. Все меняется, когда в клинику приходит новый доктор Егор. Пока Кира пытается разобраться в отношениях с женатым коллегой, ей приходится присматривать за интернами и одновременно учиться справляться с собственными чувствами.
1: Номер один.
0: На первой строке расположился новый сериал из вселенной DC «Фонари», который основан на комиксах о зеленых фонарях. Межгалактической полиции, каждый сотрудник которой носит кольцо, дающее ему власть над физическим миром. Главные герои – два напарника, опытный фонарь Хэл Джордан и новобранец Джон Стюарт. Вместе они расследуют убийство в Нэшвилле, штат Небраска, в котором, возможно, замешаны внеземные силы. В главных ролях – Кайл Чендлер и Аарон Пьер. С вами была Ирина Баутина. Желаю вам интересного и уютного вечера.

0: Это Pibirex и Fateless на радио Hit FM. Юрий Лиджен. По итогам прошлой недели Мусварение оказалось в хвосте главного хитового чарта на 20-й строчке. Есть шанс, что сегодня работа и вовсе из топа вылетит. Есть еще время на то, чтобы отдать свой голос. Сделать это можно на сайте hitfm.ru и в нашем мобильном приложении радио Hit FM. И итоги этой семидневки уже очень скоро, а именно сегодня в 6 вечера по Москве. Главный хитовый чарт не пропустите.
1: На радио Hit FM. The new hit. Сиена Спайра. Great Expectation.

0: Реклама.
1: Еда из самоката готова к вашей жизни. А мы готовы привезти комбо на завтрак со скидкой 15%. С бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. Выгоднее со Сберпрайм. ООО «Умный ритейл». УГРН 117-784-726-1602. Москва. Наличие и точное время доставки уточните в приложении «Самокат 6+.»
2: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Слушайте, ребята, слушайте скорей. Лента приготовила сюрприз для детей. Ждут тебя в ленте счастливые моменты. Подъезды новой серии. Легенда мини-ленты. Кочки, фигурки на ключи и на рюкзак. Не просто игрушки, а личный знак. Подробности на сайте, если не знаком. Мини-лента.лента.ком.
5: Акция с 20 августа по 7 октября 2026 года.
6: Топ покупок месяца.
7: Амода C5. Добавить стиля.
8: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
9: Амода C7. Собрать все взгляды.
10: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
11: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jayku.ru.
12: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС-Татнефть. До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности Клуб Чемпионов. Зарядись бодростью на АЗС-Татнефть.
13: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Тенет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
5: Вот это ухватил!
6: Ура! Купила! Мое!
7: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
0: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
1: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

радио Хит FM, Дэвид Гетта и Сия, Beautiful People, в столице 13:50. До конца этого музыкального в нашей компании окажется диджей Кунгс и его работа Galaxy, а также отметится большая команда музыкантов буквально через пару минут. Это будут диджей Годжа, Джейсон Дерула и Мелоди. Работа Мичико. Очень скоро. I know why you walked into my world.

психологи выяснили, что лентяи чаще становятся боссами. Все дело в том, что лень должна быть разумной. А именно, что человек ради халявы ищет способы упростить задачи, делегировать или автоматизировать процессы. Трудоголики же получают удовольствие от процесса работы, поэтому они должны постоянно что-то делать, тогда как лентяи просто хотят результатов. Вот вам и исследование. Мы же, в свою очередь, получаем удовольствие от выходных, которые проводим в компании 100% хитов. Прямо по курсу их новая порция откроет ее группа Disturbed прямо сейчас.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
5: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
6: В этом весь ты.
5: И в этом весь ты.
7: Подробнее на tbank.ru. А у Т-банк 0+.
8: Топ покупок месяца.
9: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
8: Амода C5. Добавить стиля.
9: JQJ7. Впечатлить друзей.
8: Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
10: Слушайте, ребята, слушайте скорей. Лента приготовила сюрприз для детей. Ждут тебя в ленте счастливые моменты. Подъезды новой серии. Легенда мини-ленты. Кочки, фигурки на ключи и на рюкзак. Не просто игрушки, а личный знак. Подробности на сайте, если не знаком. Мини-лента.лента.ком.
2: Акция с 22 августа по 7 октября 2026 года.
11: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
12: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф» возвращается.
13: Как я по всему этому соскучился.
12: «Адский шеф». 26 августа в 7 вечера во всех телевизорах страны.
2: 16+.
14: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: на Хит-ФМ.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Москве сейчас облачно с прояснениями плюс 24, но ощущается как плюс 25. Сегодня ночью будет облачно, пройдут дожди до плюс 18. Завтра в столице ожидается переменная облачность, местами небольшие дожди. Температура воздуха в городе плюс 23, по области плюс 21.
2: Реклама.
3: Оплачивайте покупки бесплатной кредитной картой Озонбанка с льготным периодом до 140 дней и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на finance.ozon.ru в разделе «Кредитная Озон. Карта клиентских правил». ООО «Озонбанк». ООО «Интернет-решение». ОГРН 102-773-924-47-41. Москва.
5: Это Маша. Она идет в первый класс и очень ждет этого дня. А это Герман, пятиклассник. Он уже не так рад в школе, но надо. Сегодня они в Читай-городе купили все нужное к школе и получили подарки.
6: Читай-город для всех, кому скоро в школу.
7: Все сложится. Мы уложим плитку, установим двери, сделаем дизайн-проект и решим другие вопросы. Идет ремонт? Идем в Петрович.
8: Подробнее на petrovich.ru.
9: Улица Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
10: А я рыба, я рыба. Всей семьей я плескаюсь в январе, в марте, в июле, в ноябре. Это Карибия.
11: Аквапарк Карибия. Полноценный отдых для всей семьи, не покидая города.
12: Карибия.рф. Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай. Сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду PAUSA20 на сайте tairai.ru.
13: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Мия Бойко, Бьянка, Артур Пирожков, Мари Краймбрери, Анна Немченко и другие легенды твоих рекомендаций. Залетай на одну из самых громких премий года. Звезды хайпа. 12 ноября. Билеты на сайте звездыхайпа.ру. 12+.
14: Телефон рекламной службы Хит-ФМ. 8-499-579-7799.
15: Хит-ФМ. Хит FM.

0: радио Hit FM Bands & Bones с работой Sorry I'm Here for Someone Else. 14:36 в Москве. Предпоследние выходные августа на дворе. Какой-то присутствует особый вайб. Ну а у нас в нашем канале радио Hit FM в Max вовсю проходит последний розыгрыш этого лета. Не упустите свой шанс выиграть хитовые настолки «Спойлер. Все звезды». Все подробности в закрепленном посте. Участвуйте и пусть вам повезет. Желаю удачи, ну и новую порцию хитов. Давайте слушать и начнем мы с хитовой новинки.
1: The new hit. Joel Corey. Whisper.

0: Реклама.
1: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успейте купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
2: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
3: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Улица Барклая, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
5: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
6: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
7: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. «Стенет Т7» – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. «Стенет Т7» – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 3-7-2026.

0: 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
2: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
4: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

Поздравляем Дуа Липа с работой Blow Your Mind. В столице 14 часов и 49 минут. Близится финал еще одного часа субботы. Мы успеем послушать работу Gone, Gone, Gone от Дэвид Гетта, Тедди Свимс и Тонс энд Ай, а также отметится проект Медуза буквально через 3 минуты.

На старте нового часа Маршмелло и Португал Демен с работой Феникс. В столице уже начало четвертого. Белов Андрей с вами. И тем временем стало известно, сколько мы с вами будем отдыхать в будущем году. Цифра, конечно, впечатляет. Почти 5 месяцев. Это если все дни складывать. В 2027 году при 5-дневной рабочей неделе россиян ждут 247 рабочих дней, 118 выходных и праздничных. Ну а если к ним добавить стандартный 28-дневный отпуск, получится 146 дней отдыха. Почти 5 месяцев в году. Ну что, как будете отдыхать. Уверен, что круто и хитово. Здесь же у нас продолжается уикенд, и хиты не дают скучать. Очень скоро отметится проект Vice работы Wait, также нетленка от Тиесто нас с вами ждет впереди. И прямо сейчас на радио Хит FM Кайго.

0: Реклама.
1: Оформите карту Магнит Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Магнит Pay ВТБ в приложении Магнит, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Магнит по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Магнит акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Магнит, кроме Магнит Аптека. Имеется ограничение. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.

0: твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.
1: 774-68-40-095.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Stenet T7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Stenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
3: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам кредитной карты, кредитная карта Платинум. Срок акции бесплатное обслуживание по карте Платинум. Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Вот это ухватил!
7: Ура! Купила! Мое!
8: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
9: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на авито.ру 12+.
10: Два рамных внедорожника Хавейл. Два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
11: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО Альфа-банк.
12: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799.

0: Как оказывается, уже 6 лет пронеслось. Это работа The Business от DJ Tiesto на главной по хитам станции в стране. 2020-й подарил нам данную нетленку. Еще больше хитов из тех лет вы можете найти на сайте hitfm.ru и в нашем мобильном приложении. Заходите туда, включайте онлайн-радиостанцию «Хит 20-х» и наслаждайтесь. Здесь же продолжим наше субботнее движение с хитами поновее. Через пару полезных минут в эфире отметятся Дэти, также Несса Перрот очень скоро, Рехэб и многие другие.
1: На Хит-ФМ.
0: По данным Яндекс.Погоды, в Москве облачно с прояснениями, плюс 24, ощущается как плюс 23. Сегодня ночью будет облачно, пройдут дожди до плюс 18. Завтра в столице ожидается переменная облачность, местами небольшие дожди. Температура воздуха в городе плюс 23, по области плюс 21.
2: Реклама.
3: Ручки, ластик, фломастер, тетрадь нужно в линейку и в клетку. Опять. Книжки, обложки, краски, рюкзак, маркеры, лайнер, дневник для пятерок. Для всех, кому в школу, скорей в Читай-город.
4: А еще там дают подарки за покупку.
5: Читай-город. Для всех, кому скоро в школу.
6: Расплачивайтесь бесплатной кредитной картой Озонбанка с льготным периодом до 140 дней и получайте кэшбэк до 25% на карту рублями.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на finance.ozon.ru/promo/card/credit/без процентов. ООО «Озонбанк».
8: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
9: Профи решает все. И у профи все будет. С доставкой точно ко времени. 24/7. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
10: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
11: В Эль Патио главный замес года. Разыгрываем 1000 призов с фильмом «Последний богатырь» «Колобок». Собирайте колобки. Участвуйте в розыгрыше призов Эль Патио. Сроки проведения с 27 июля по 10 сентября 2026 года. Подробнее об организаторе, правилах проведения, сроках, месте и порядке получения призов на сайте elpatio.ru. Смотрите в кино 6+.
2: Телефон рекламной службы Хит-ФМ. 8-499-579-7799.

Мафия Стайл на радио Хит ФМ, в столице 15 часов и 34 минуты, суббота в самом разгаре. Лето продолжается, пока что остается всего менее 2 недель до его финала. Грустно, конечно, но плюсы тоже имеются. Можно потихонечку готовиться к Новому году. До него, кстати, 131 день. В любом случае, времена года меняются, а хиты были, есть и будут. Давайте снова к ним приступать. Впереди отметится The Bauza с работой Magnetic. Также послушаем проект The Black Eyed Peas. И прямо сейчас еще одна хитовая новинка. The new hit.

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на t-bank.ru, а у Т-банк 0+.
4: Джакар F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Джакар F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Джак и на jakar.ru от 4 миллионов

0: 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
2: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
3: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
4: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
5: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
6: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный ход Док и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть». Вступай в клуб чемпионов. Срок акции до 30 сентября. Подробности на azs.tatneft.ru. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад».
7: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
8: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
9: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
10: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
11: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. T-Bank.
12: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
13: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

Дэвид Гетта и Биби Рекса напоминают о том, в каком настроении нужно быть в выходные. I am good. Точное столичное 15 часов 49 минут. В финале этого музыкального эфира отметится Бенсон Бун и его Beautiful Things. Также и диджей Е-Букс очень скоро. И через пару минут на радио Хит FM Хьюгель. Дождитесь.

Только что с нами Нептуника на старте нового часа. Работа называется «What If», и словно Феникс может возродиться культовый мультфильм из детства «Эй, Арнольд». Миллениалы сейчас резко словили легкую ностальгию. Сценаристы и продюсеры подтвердили, что команда создателей прямо сейчас ведет активные переговоры о возрождении шоу. По задумке авторов, Арнольд и его друзья повзрослеют на год или два. Создатель сериала Крейг Бартлетт хочет поднять тему влияния смартфонов на подростков, проблему дефицита внимания и процесс джентрификации, изменения облика родного района героев. При этом авторы обещают делать ставку на вечные истории, которые не потеряют актуальности со временем. Я бы вот посмотрел. Помню, как в детстве перед школой серию-другую можно было заценить. Сейчас дело лишь в свободном времени. Ждем и далее двигаем субботам. С вами по-прежнему Белов Андрей и Кэлвин Харрис и Сэм Смит уже в эфире.

Реклама. В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов». Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru. Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Моранди с приятными воспоминаниями из 2008-го только что на радио Hit FM. Save Me, 16:19 в столице. Маленькими шагами двигаем к вечеру субботы. Хиты только поддерживают настрой выходного дня. Через пару полезных минут с нами в одной компании Ибана и работа Hollow. Также отметятся скоро Two Colors с Африду, Сэм Фелт и многие другие.
1: Погода на Хит FM.
0: По данным Яндекс.Погоды, в Москве сейчас облачно с прояснениями и плюс 24, ощущается как плюс 22. Сегодня ночью будет облачно, пройдут дожди до плюс 18. Завтра в столице ожидается переменная облачность, местами небольшие дожди. Температура воздуха в городе плюс 23, по области плюс 21.
2: Реклама.
3: Оплачивайте покупки бесплатной кредитной картой Озонбанка с льготным периодом до 140 дней и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на finance.ozon.ru в разделе «Кредитная Озон. Карта клиентских правил». ООО «Озонбанк». ООО «Интернет-решение». ОГРН 102-773-924-47-41. Москва.
5: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
6: Не забудьте включить электрику в список покупок для ремонта. В Петровиче более 20 тысяч товаров. Все для электрика. А еще доставка всего за 4 часа. Идет ремонт, идем в Петрович.
7: Подробнее на petrovich.ru.
8: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
9: А я рыба. Всей семьей отыскались в январе, в марте, в июле, в ноябре. Это Карибия.
10: Аквапарк Карибия. Полноценный отдых для всей семьи, не покидая города.
11: Карибия.рф.
12: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799.

Сэм Фелтоуакс на радио Хит FM, My Heart Goes, 16.33 в столице. Мы с вами продолжаем создавать нашу выходную историю, которую потом не стыдно будет рассказать коллегам на работе в понедельник. Не упускайте время зря, берите от этих выходных все по максимуму, ну а мы, в свою очередь, снабдим качественной музыкой. Новая порция хитов на низком старте откроет ее еще одна хитовая новинка. The new hit. Fastboy. Music Sounds.

0: Реклама.
1: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
2: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
4: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
5: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм – премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
6: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
3: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО Сбербанк.
7: Ума 8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями Яндекс на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте Ума-8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс.Электро. Москва. ОГРН 124-77-200-73-0804. 0+.
8: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
9: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф» возвращается.
10: Как я по всему этому соскучился!
9: «Адский шеф» 26 августа в 7 вечера во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
11: Телеканал «СТС» представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
12: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
11: А сыновья ведь с неба не падают.
12: Я ваш сын.
11: Или падают.
12: Никакой ты ему не сын.
13: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
11: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
14: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

The Second Voice так что на радио Hit FM Let Me Be. Абсолютный участник гонки за звание абсолютного хита недели. На 17-й строчке Муз-творение присутствует на данный момент, но сегодня вечером картина может поменяться. С 18 по Москве начнем слушать лучшие хиты недели, за которые голосовали вы на сайте hitfm.ru и в нашем мобильном приложении. Кроме этого, поизучаем топы мировые, и новая музыка тоже отметится. А все это и не только в главном хитовом чарте. С 18 до 19 по столичному не пропустите. Меня зовут Белов Андрей, не прощаюсь, скоро услышимся.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

стопудовый хит на радио Хит FM. Год 2017. Луис Фонси, Дэдди Янки и Джастин Бибер.

0: Хит FM. Реклама.
1: Не забудьте включить электрику в список покупок для ремонта. В Петровиче более 20 тысяч товаров. Все для электрика. А еще доставка всего за 4 часа. Идет ремонт, идем в Петрович.
2: Подробнее на petrovich.ru.
3: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
4: В Эль Патио главный замес года. Разыгрываем 1000 призов с фильмом «Последний богатырь» «Колобок». Собирайте колобки. Участвуйте в розыгрыше призов Эль Патио. Сроки проведения с 27 июля по 10 сентября 2026 года. Подробнее об организаторе, правилах проведения, сроках, месте и порядке получения призов на сайте elpatio.ru. Смотрите в кино 6+.
5: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Мия Бойко, Бьянка, Артур Пирожков, Мари Краймбрери, Анна Немченко и другие легенды твоих рекомендаций. Залетай на одну из самых громких премий года. Звезды хайпа. 12 ноября. Билеты на сайте звездыхайпа.ру. 12+.
6: Телефон рекламной службы Хит FM. 8-499-579-7799.

А ведь мы говорили об этом долго, напоминали постоянно, всю неделю. И вот момент настал. Пришли выходные, а значит и пора подводить музыкальные итоги недели. Если кто-то не успел, время вышло. Все голоса подсчитаны, таблица готова. И в течение этого часа мы позицию за позицией изучим. Ровно 20 лучших хитов этой недели уже готовы прозвучать. Вдобавок ко всему мировые топы изучим и новую музыку тоже послушаем. Устраивайтесь удобнее и делайте громче. Это главный хитовый чарт на радио Хит ФМ. Меня зовут Белов Андрей. Поехали! Начнем с неприятного, а именно с разочарования фанатов BBRX и проекта Faithless. Сегодня работа New Religion сходит с дистанции и из чарта вылетает. Кто тоже уже готов вылететь, так это Tame Impala и Jenny. Сегодня это хвост главного хитового чарта, но через неделю все может круто.

0: На 20-й строчке сегодня расположились Тейм Импала и Дженни и их работа «Дракула». За неделю минус 2 и почти в аутсайдерах. Не хотелось бы, конечно, чтобы ребята наш топ покинули, но тут все не от нас зависит. Решайте только вы. hitfm.ru или наше мобильное приложение. Именно там можно любимых исполнителей поддержать. Заходите, голосуйте и в дальнейшем посмотрим на результаты. Пока же изучаем итоги этой семидневки. На очереди номер 19. И здесь дуэт, который сегодня забирает звание падения недели. Avalon Rockstan. Vertigo.
1: 19 место.

Как вы уже поняли, это падение недели, и я думаю, парням пора задуматься. Задуматься о том, что и новинки надо чаще выпускать. Делают они это крайне редко, но им можно простить. Ребята, можно сказать, новички в деле музыки. Опыт приходит со временем, и все еще только впереди. Мы же с вами приступаем к 18-й строчке. По итогам этой семидневки сюда сегодня переместился проект The Second Voice с работой Let Me Be.

0: Плюс одна позиция за 7 дней и по итогу на 18 месте. The Second Voice, Let Me Be.
1: Главный хитовый чарт. 17 место.

Если кто-то ожидал, что на этой неделе этот парень продвинется еще выше по нашей хит-лестнице, то получите. Дивак, Slow Down в главном хитовом чарте, и сегодня взлет ровно на две ступени. Парадоксально, но название призывает нас

0: твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.
1: Пришло ее время. Another E54 Ultra. Talk to you.

20 места. Много времени понадобилось музыкантам для того, чтобы раскачаться. Теперь же они в топе и имеют абсолютно все шансы оказаться на вершине. Случится это или нет, зависит от вас. hitfm.ru и наше мобильное приложение. Именно там можно на исход повлиять. Действуйте. Здесь же двигаем далее и вновь удивляемся успехом товарища по имени Алан Уокер. Я правда не знаю, что произошло, но в последнее время этот парень все поднимается и поднимается. Хотя еще недавно был первый с хвоста. Сегодня тоже набрал пункт. Самый долгожитель топа на данный момент. Лишь бы не сглазить. Broken Streets.

0: Снова поднимается Алан Уокер с работой Broken Strings, и сегодня он на 15 месте. Прямо сейчас сделаем небольшой перерыв и после продолжим. Далеко не уходите.
1: Это главный хитовый час.
2: Реклама. Это Маша. Она идет в первый класс и очень ждет этого дня. А это Герман, пятиклассник. Он уже не так рад в школе, но надо. Сегодня они в Читай-городе купили все нужное к школе и получили подарки.

0: Аквапарк Карибия. Полноценный отдых для всей семьи, не покидая города.
1: Карибия.рф. В Эль Патио главный замес года. Разыгрываем 1000 призов с фильмом «Последний богатырь. Колобок». Собирайте колобки. Участвуйте в розыгрыше призов Эль Патио. Сроки проведения с 27 июля по 10 сентября 2026 года. Подробнее об организаторе, правилах проведения, сроках, месте и порядке получения призов на сайте elpatio.ru. Смотрите в кино 6+.
2: Телефон рекламной службы Хит FM 8-499-579-7799. Хит FM.
3: Хит Стори. Раз у нас с вами лето продолжается, давайте и воспоминания хитовые тоже будут летними. На этот раз перенесемся на 12 лет назад и вспомним творчество шотландского диджея-продюсера по имени Келвин Харрис. Много классных хитов он нам подарил, но именно в 2014-м он выпустил самый настоящий летний шедевр, который так и назвал «Лето». Дамы и господа, встречайте, Келвин Харрис, «Summer» в «Хитстере» в рамках главного хитового чарта. Год 2014-й. Слушаем.
4: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn

0: Хитовый чарт на радио Hit FM.
1: И ничуть сейчас не соврали, это действительно главный хитовый чарт. Белов Андрей с вами по-прежнему. И прямо по курсу 14-й ступень нашего топа. Сюда спустился Дэти с работой Take Me There. За неделю минус 3.

минус 3 за неделю и теперь на 14 месте. Дети, Take Me There. Падение, мягко говоря, неприятное, но в любом случае наивысшую награду он уже успел забрать в свое время. Цели достигнуты, теперь же можно, не напрягаясь, гулять по просторам главного хитового чарта. Авось чуть позже поднимется. Такое у нас тоже случается. Как дальше будут складываться дела у музыканта, конечно же, будем следить, а прямо сейчас включаем ускорение и следующие 3 строчки промчим за раз. Время нужно экономить, потому как его и так мало. Поехали! Счастливая 13-я в этот раз забирает The Bauza с работой Magnetic. Результат плюс 1. Мощно спустились Али Фарван и Рене Миллер. Их совместка Body Talk переместилась с 9 на 12 место. И почти в первой десятке оказались Мадонна и Мартин Гаррикс. Работа Bizarre теперь на 11-м.

хитовый час. 10-е место.

0: Эх, не вышло у проекта Trap Mafia House «Дамчай до вершины» из седьмого места, которое для них теперь является максимальным. Ребят падают на 10-ю строчку главного хитового чарта. Но особо расстраиваться не стоит, в следующие выходные все может поменяться. Будем следить за развитием событий, а сами здесь и сейчас приступаем к изучению новинок.
1: Главный хитовый чарт. Премьера.
0: Тот самый момент, когда мы слушаем свежее из мира музыки. Немного изучим и вернемся к результатам недели. Давайте подметим старания диджея по имени Робин Шульц. Новинка его называется «Take It Slow». Немного танцевального нового давайте добавим. В этом помогли Сони Фодер и Бекки Хилл. Работа «Say Something». Более подробно мы послушаем другую новинку и в августовском настроении. Ну, по крайней мере, мне так показалось. И подарила нам ее девушка, которая давненько не появлялась в нашем инфополе. Но не пропадать же ей вовсе. Зовут ее Карли Рэй Джепсон. Ну а что у нее получилось в этот раз, в ближайшие 3 минуты и послушаем. Дамы и господа, премьера в рамках главного хитового чарта. Карли Рэй Джепсон, «Don't leave me on the dance floor». Делайте громче.

0: Это премьера в рамках главного хитового чарта на радио Hit FM Carly Rae Jepsen «Don't Leave Me on the Dance Floor».
1: Главный хитовый чарт. 9 место.

Ave, Meet Me in the Dark. Резво парень поднимается по нашей хит-лестнице и сегодня уже достиг 9-й ступени главного хитового чарта. Знаете, что это значит? Это значит, что вы, дамы и господа, разглядели в этой работе что-то особенное и голосуете активнее. Факт остается фактом. Музыкант доказал, что поклонники творчества есть. Вопрос только в том, хватит ли у него сил закрепиться здесь или это просто разовый выстрел. Посмотрим на результаты в будущем, а прямо сейчас приступаем к 8-му месту нашего топа и видим здесь мистера всезнайку Тедди Свимса. Работа Mr. Know It All вновь просела и на этот раз на целых 2 пункта.

0: результатом в минус 2 ступени и на 8-м сегодня Тедди Свимс и его Мистер Новый Толл. Прямо сейчас на радио Хит FM немного рекламы и после продолжим. Оставайтесь с нами.
1: Главный хитовый чарт.
2: Реклама. Вот это ухватил!
3: Ура! Купила! Мое!
4: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
5: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru 12+.
6: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
7: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
8: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
9: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
10: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
11: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
12: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
13: Милый, собираем чемоданы.
14: Мы же только разобрали.
13: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
15: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
5: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
16: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
17: Отпуск начинается с настроения. А за ним далеко ехать не нужно. Включай Ру-ТВ. Летние хиты и яркие клипы в эфире каждый день. Категория 16+.
18: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
19: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
18: А сыновья ведь с неба не падают.
20: Я ваш сын.
18: Или падают.
21: Никакой ты ему не сын. Так вломился. А это получается кража со взломом до 2 лет.
18: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
22: Телефон рекламной службы Hit FM 8-499-579-7799. Hit
1: FM. Главный хитовый чарт на радио Hit FM.
0: Все верно, продолжаем подводить итоги недели в главном хитовом чарте. Белов Андрей с вами. И прямо по курсу работа «Дай-дай» от Шакиры и Бёрна Боя. Теперь они вот здесь.
1: Седьмое

Признаюсь честно, я ожидал, что они поднимутся еще выше. Но 7 тоже серьезно. В еще пару таких недель мы будем говорить о них в первой тройке. Если, конечно, вы продолжите их поддерживать. Делать это можно на сайте hitfm.ru и в нашем мобильном приложении. Мы же с вами вновь включаем ускорение и еще 3 строчки пробежим за раз. Быстрее к тройке лучших приблизимся. На 6 сегодня переместились Алок и Калит с работой Dive Into Me. Результат в -1. А тут прям будто на широкую ногу. DJ Godja, Jason Derulo и Melody. Michiko, +3 за неделю и уже на 5-м. И больше вне тройки лучших сегодня оказались Леони и Калум Скотт с работой Stay. За 7 дней -1. 4.

0: Югель, Move Into The Sun. Сегодня это третья строчка. Прямо сейчас делаем еще один перерыв в 3 минуты и после приступим к главной хитовой интриге недели. Далеко не уходите.
1: Мировой хит-парад.
0: Немного оставим в стороне итоги наши, изучим топы других стран и континентов. Послушаем тех, кто в топах там. Самым слушабельным хитом в мире на данный момент является работа «Pitale» от Арианы Гранде. Резво она захватила хитовый.

Ну и давайте затронем сводный топ Британии, послушаем их лидеров. Собственно, они здесь не меняются уже очень много недель. Это Сэм Фендер и Оливия Дин с совместкой «Rain Me In». Ее-то мы и будем слушать в более развернутом варианте.

0: Хитовый чарт на радио Hit FM.
1: Мы никогда не сомневались в талантах товарища по имени Алекс Уоррен. По итогам прошлого года он стал самым лучшим по версии главного хитового чарта. Его Ordinary звучало везде.

повсюду. В 2026-м успех он свой решил повторить. Получилось. На вершине засветился, но сегодня с нее слетел. Имеет шанс, конечно, вернуть себе титул победителя, но нужно ли? Пусть лучше годовых итогов дождется, там общая картина и сложится. Сегодня давайте просто поздравим серебром главного хитового чарта.

Алекс Уоррен, Fever Dream. Сегодня спуск на ступени по итогу на втором месте в главном хитовом чарте. Сегодняшнему победителю имеется большое количество вопросов. И есть ли смысл искать на них ответы? На моей памяти это самый быстрый подъем до вершины. Всего за 6 недель. Какими секретами обладают ребята из проекта Tempo City, мы не знаем, но то, что они забирают звание победителей, это факт. Дамы и господа, встречайте новых лидеров главного хитового чарта. Tempo City, Self-Aware. Наши поздравления!

0: дамы и господа, у нас новый лидер Tempo City – Self-Aware. Выбор, конечно, интересный, но это ваш выбор. Если картина вам не нравится и вы хотите ситуацию исправить, действуйте. Сайт hitfm.ru или наше мобильное приложение вам в этом помогут. Именно там можно поддержать свои любимые хиты. Делайте это всю будущую неделю и ровно через 7 дней на этом же месте и в это же время ловите новые итоги. Это был главный хитовый чарт. Меня зовут Белов Андрей. Желаю классного уикенда всем под музыку на радио Hit FM. Пока!
1: В Москве 7 часов вечера.

0: Реклама.
1: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Ума-8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями Яндекс на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте Ума 8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс Электро. Москва. ОГРН 124-77-200-73-0804. 0+.
3: Милый, собираем чемоданы.
4: Мы же только разобрали.
3: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
5: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито. Путешествия.

0: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
1: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
2: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
3: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
2: А сыновья ведь с неба не падают.
4: Я ваш сын.
2: Или падают.
5: Никакой ты ему не сын.
6: Так вломился.
7: А это получается кража со взломом. До 2 лет.
2: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
8: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
9: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф» возвращается.
10: Как я по всему этому соскучился!
9: «Адский шеф» 26 августа в 7 вечера во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
11: Синоптики предупреждают. Градус хитов на РУ-ТВ выше температуры за окном. РУ-ТВ. С нами лето. Звучит ярче.
12: Категория 16+.
13: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

Стопудовый хит на радио Хит FM. Год 2009. Basic Element. You. Right now.

0: Хит Ньюс. Техлидерство. При информационной поддержке национального проекта «Новые материалы и химия».
1: Каждый день мы сталкиваемся с результатами работы химической промышленности, часто даже не задумываясь об этом. Взять хотя бы косметику и средства ухода. Практически все они содержат химические компоненты. А российская косметическая отрасль сегодня активно развивается. Появляются новые производства, продукты и технологии. И все это при поддержке национального проекта «Новые материалы и химия», который направлен на достижение технологического лидерства России в химической отрасли. Производители постепенно осваивают выпуск компонентов, которые раньше приходилось закупать за рубежом. Это непростой процесс. Нужны новые технологии и производства, а на их создание требуется время. Сегодня в российской парфюмерно-косметической отрасли уже работает более 600 предприятий, а результат можно увидеть буквально на полках. Появляется все больше отечественных средств и новых продуктов. К примеру, в средствах для ухода есть специальные поверхностно-активные вещества, которые помогают быстрее и легче смывать загрязнения с кожи и волос. Их производят и в России, в том числе из нефтехимического сырья. А знакомый многим пантенол получают с помощью химического синтеза и тщательно очищают, чтобы использовать в косметике. Попадая на кожу, он превращается в витамин В5 и помогает тканям восстанавливаться. Производство важнейших компонентов для парфюмерно-косметической отрасли уже получает поддержку нацпроекта. Это помогает развивать отечественные технологии и создавать больше качественных российских продуктов. С вами был Илья Алексеев. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на Хит FM.

0: Реклама.
1: Милый, собираем чемоданы.
2: Мы же только разобрали.
1: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
3: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
4: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
5: Телеканал «Пятница» представляет. Адский шеф возвращается.
6: Как я по всему этому соскучился.
5: Адский шеф. 26 августа в 7 вечера во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
7: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
8: Лето любит три вещи: солнце, отпуск и хорошую музыку. За последнее отвечает РУ-ТВ. РУ-ТВ с нами каждый день звучит ярче.
9: Категория 16+.
10: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
11: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
10: А сыновья ведь с неба не падают.
12: Я ваш сын.
10: Или падают.
13: Никакой ты ему не сын.
14: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
10: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
15: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Реклама.
1: Ума 8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями Яндекс на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте Ума 8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс.Электро. Москва. ОГРН 124-77-20-73-0804. 0+.
2: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
3: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
4: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
5: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
4: А сыновья ведь с неба не падают.
6: Я ваш сын.
4: Или падают.
7: Никакой ты ему не сын. Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
4: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
8: Лето любит три вещи: солнце, отпуск и хорошую музыку. За последнее отвечает РУ-ТВ. РУ-ТВ с нами каждый день звучит ярче.
9: Категория 16+.
10: Время новостей.
11: Московская электронная школа помогает повышать качество образования по всей России. Об этом сообщил Сергей Собянин. В новом учебном году сервисами МЭШ будет пользоваться каждый четвертый российский школьник. С 2022 года Москва помогает внедрять систему в других регионах страны с учетом их особенностей. По словам Сергея Собянина, технологии МЭШ помогают раскрывать таланты детей, а качественное образование должно быть доступно каждому ребенку, независимо от места проживания.
10: Время новостей.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

понедельник – отличный день, чтобы стать богаче. Особенно, если это лайтовый понедельник на радио Хит ФМ. Каждый понедельник с утра и до самого вечера ведущие радио Хит ФМ разыгрывают много реальных денег.

Радиостанция «Хит-ФМ». Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Реклама.
1: Спортмастер предлагает двойную выгоду. Счет в вашу пользу. Скидки до 50% и 100% кэшбэк за любую покупку каждому.
2: Кэшбэк бонусами по 31 августа. Подробности на сайте sportmaster.ru.
0: Телефон рекламной службы HIT FM 8 499 579 7799.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

Радиостанция «Хит-ФМ». Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.